И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы.

Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Местное время 4 утра.
1: Мысли в голове, ты одному рада. Я подумал, любовь моя награда.

0: словам камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

не туда и не с той. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки о твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

на что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. Уже в эфире. На 104 FM.
1: Заходи без причин.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юнивэд для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью – «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». «Воя» и «Джейку» стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным «Автостата», продажи люксовых гибридов и электромобилей «Воя» увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А «Джейку» укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера «J6». Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – подошва – это лишнее. Французский модный дом «Шанель» представил новую круизную коллекцию. И в итоге некоторые модели поклонники бренда засыпали насмешками в комментариях. Обсуждению подверглись экстравагантные сандалии бренда, а не совсем без подошвы и с закрытой пяткой. Манекенщицы прошлись по подиуму в подобных золотистых, серебристых и коричневых моделях. При этом задняя часть обуви дополнена шнурками, ими были обвязаны щиколотки участниц дефиле, видимо, чтобы пятка не потерялась по пути. Комментаторы оказались в замешательстве от новинки люксового бренда и принялись активно ее обсуждать. «Я не буду платить $800 за то, чтобы ходить босиком», – возмущались одни. «Не могу дождаться того момента, как примерю их с новым бюстгальтером, сделанным из молекул», – иронизировали другие. «И где вы предлагаете их носить?» – высказывались третьи. Добавлю, что согласно исследованию специализированной платформы «Лист», бренд «Шанель» признан самым популярным модным брендом в мире. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, сапоги, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique. В ассортименте есть и большие размеры, вплоть до 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим, у тебя раздвоение.
1: Местное время 8 часов.

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

0: цель.
1: Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания в день, когда я совсем один.
1: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.
2: На рекламу на местном радио.

0: 96.
1: Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Сириус ПТЗ, город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116 10 01 06 39 81.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Ленинская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Весна на радио, счастливый сезон.
6: На местном радио.

0: Настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.
1: Реклама на местном радио.
2: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
3: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе – в Силе. И только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П 304-103-300.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна.
6: Пам-пара-пам.
7: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

черно-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзала. В Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.
3: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: весь город на одной волне.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным быть с тобой.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

казалось, что у жизни нет вопросов. Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

0: Щинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: Сегодня вернемся к лещу, только уже весеннему. Сейчас на тех водоемах, где активно начинает таять снег, талая вода несет под лед много кислорода, который будет рыбу от зимней спячки и заставляет вести активный образ жизни, то есть искать, чем бы перекусить. Когда появляются закраины, то у самого русла леща уже не найти. Его проще обнаружить поближе к берегам. И очень часто сейчас он поднимается в пол воды или даже чуть выше.
2: Не клюет.
1: Лучшее время для ловли весеннего леща – это примерно часок-другой после восхода солнца. Но иногда лещ начинает очень активно кормиться и после 2 часов дня. Но, как правило, такой выход леща длится недолго. Очень часто можно хорошо половить эту рыбу и поздно вечером, и даже ночью, часов с 11 и пару часов после полуночи. Именно в этот период времени активизируется наиболее крупная рыба, и можно попасть в десятку. Но можно и не попасть. Ведь сейчас ночью лещ подходит к краю русла на глубины порядка 6 метров. Правда, бывает, что по каким-то лещевым причинам этого иногда и не происходит. Важный момент — это прикормка, так как без нее просто никуда. Вариаций ее очень много, но основными компонентами являются жмых, панировочные сухари, сухое молоко и мелкий мотыль. Вот с ним как бы не переборщить, иначе можно собрать ершей со всей округи. Насадка привычная. Как правило, это мотыль не менее 3-5 крупных личинок. Если упираться исключительно в леща крупняка, то и навозный червячок лишним не будет.
3: Где мои снасти?
1: Лучшей снастью для леща будет удильник с достаточно большой открытой катушкой. А вот с леской однозначно сказать сложно, так как с каждым днем лещ становится все активнее и, значит, сильнее сопротивляется. И все зависит от того, где и кого вы ловите. Так что нитка может быть и 12 сотых, и 2 миллиметра. И только качественная, чтобы не кусать потом локти из-за оборвавшего леску трофейного леща. Форма мормышек предпочтительнее удлиненная, так как их зацепистость намного выше, чем у других. Немаловажное значение имеет цвет. Как правило, лещом наиболее востребованы черные и темно-серые вариации приманок. А на сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
5: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске. Редактор

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 344-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Коммунальные тарифы в России вырастут на треть. По прогнозам Минэка, это произойдет уже к 2030 году. Этой осенью с 1 октября тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 11%, с 1 июля 2027 года на 8,6%. Еще через год на 9%, а с июля 2029 года еще на 5%. Такой прогноз содержится в планах правительства на ближайшие годы. Около сотни территорий в Карелии поборются за федеральные деньги. Онлайн-голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2027 году, продлится по 12 июня включительно. В этом году от Карелии заявлено более 90 общественных территорий. Победители голосования во всех муниципалитетах определит большинство голосов. Эти объекты получат средства на первоочередное благоустройство. Сделать выбор может каждый житель республики. Голосование проходит на портале госуслуги. В окрестностях Костомукши усилят патрулирование в лесах. В администрации округа состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в весенне-летний период. Жителям напоминают, что в республике сейчас действует особый противопожарный режим. В этот период важно строго соблюдать правила обращения с огнем. Запрещено сжигать сухую траву и мусор. Особое внимание власти уделяют патрулированию лесного фонда. Отдельным блоком на заседании рассмотрели вопросы обеспечения безопасности людей на водоемах. Родителей просят контролировать местонахождение детей, не оставлять их без присмотра у воды и регулярно проводить беседы о правилах безопасности. В детскую больницу в Карелии поступит новое оборудование. Как рассказал глава Минздрава республики, для медиков республиканской больницы закупят гибкий видеобронхоскоп, многопараметрический монитор, одноканальный прикроватный инфузионный насос, цифровую стационарную диагностическую рентгеновскую систему. По словам министра, в ближайшие годы по этой же программе переоснастят и перинатальный центр Карелии. Там появятся новые инкубаторы для новорожденных, передвижная рентгеновская диагностическая система, наркозная и дыхательная аппаратура для женщин и детей, аппараты для фототерапии малышей и мониторы слежения за состоянием пациентов. На эти цели предусмотрено этапное финансирование из федерального бюджета. Общая сумма превысит 350 миллионов рублей. На проблемной трассе на севере Карелии начался ремонт. Дорожники приступили к активной фазе работ на участке автодороги Колоколевала-Лонка в рамках реализации нацпроекта. Работы ведутся на отрезке с нулевого по 26 километр. Напомню, обновление участка важнейшей артерии началось осенью прошлого года. Эта трасса включена в опорную сеть автомобильных дорог России. Она обеспечивает подъезд к национальному парку Колевальский. Прокуратура выявила свалку покрышек в заповеднике Костомукшский. По информации ведомства, руководство не предпринимало мер для ее устранения. По результатам проверки прокуратура внесла директору заповедника и нацпарка представление об устранении нарушений закона. Только после этого отходы были вывезены, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве подчеркнули, что нарушения закона сейчас устранены. Последние звонки в Костомукши прозвучат 26 мая. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. В первой школе девятиклассники услышат последний звонок в 10 утра, выпускники 11 класса в полдень. В Пушкинской школе праздник для всех выпускных классов будет единым, он начнется в 12 часов. В третьей школе выпускники попрощаются с учебой накануне, 25 мая. В гимназии праздничная линейка для 9 классов начнется в 10 и в 11 часов, для 11 в 12:30. В школе деревни Вакнаволок 11-классники услышат свой последний звонок в 11 утра. Далее новости Колевальского района. Комиссия по делам несовершеннолетних Колевальского района напоминает о строгом соблюдении комендантского часа для детей и подростков. По закону, вне летнего периода дети до 16 лет не могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 22 часов до 6 утра. Подростки с 16 до 18 лет с 23 часов до 6 утра. Детям младше 7 лет запрещено находиться без сопровождения взрослых в любое время суток. Власти района также обращают обращает внимание на то, что сопровождать несовершеннолетних могут только родители или законные представители, а не любой взрослый. 15 мая, в Международный день семьи, в поселке Калевала состоится турнир по кюкке. Принять участие в нем могут семейные команды. Соревнования стартуют в 18 часов по адресу улица Советская, дом 15А, на площадке для кюкке. Предварительно зарегистрироваться для участия в турнире можно в отделе социальной и молодежной политики администрации района. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, слабый дождь возможен в течение дня, плюс 14, плюс 20 градусов, ветер переменных направлений, порывами до 7 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер будет незначительный, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. В поселке Калевала сегодня переменная облачность, умеренный дождь обещают синоптики, плюс 11, плюс 19 градусов, ветер восточный, юго-восточный, порывами до 9 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в поселке будет пасмурно, без осадков, воздух прогреется до 15 градусов, ветер будет незначительный, 2 метра в секунду, атмосферное давление завтра в Калевале будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседу, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Всем большущий привет на календаре, друзья, четверг, а это значит, что рабочая неделя почти, друзья, на лопатках, и выходные уже отчетливо машут там рукой. Я сегодня приготовила для вас сочные музыкальные угощения. Друзья, горячие приветы, невероятно аппетитные пожелания уже поданы к столу, так что скорее проходите и угощайтесь.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на местном радио.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
4: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
3: Качество супер.
4: Короткие сроки.
3: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
4: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
3: Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Друзья, если вы забыли, зачем зашли на кухню, это, знаете, нормально. Но если, друзья, вы забыли наш номер телефона, это уже нехорошо. Записывайте скорее, вбивайте в контакты 911-402-2040.
1: Мысли вслух.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Друзья, эфирный стол уже накрыт, и я выношу первое горячее музыкальное угощение. Сегодня свой день рождения, а празднует Владимир Кудрявцев. Владимир, я желаю вам жить на максимальной скорости, Владимир, и всегда держать путь в сторону счастья. Ну и пусть на всех дорогах жизни горит исключительно зеленый свет.

Огромный привет и поздравления летят для Попова Дмитрия. Дима, я надеюсь, вы везунчик и постоянно, Дмитрий, притягиваете только хорошее. Вот пусть так будет, Дима, и дальше. Большой вам удачи и обязательно крепкого здоровья.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Следующее угощение к праздничному столу спешу подать Мельнику Александру. Саша, я, знаете, как радиоведущий Александр, желаю вам, чтобы ваша жизнь была похожа на топовый трек, а пусть, Александр, в ней звучат басы уверенности, пусть будет яркий ритм ваших побед, и всегда, Саша, оставайтесь на волне успеха.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-103-300-232.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Ты мне сказал, ты мне близка, только как друг, естественно. Я решил любовь искать, знаю, что где-то есть она. Ты мне сказал, очень спешу, и вышел в дверь парадную. Очень спешу, но напишу тебе, и тебя порадую.

Ты мне сказал, мало ли что, мало ли что я думаю. Люди должны идти за мечтой, и я не предам мечту мою. Я не предам, я не предам. Желаю большой любви тебе,

0: ты любовь найдешь. Не пиши.
1: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
2: Ну что, друзья, летим по четвергу дальше. Следующий именинник буду поздравлять. Это Жуковский Александр. А я желаю вам, Саша, финансовой стабильности, здоровья крепкого и поющей от счастья души.

Еще одно событие предлагаю, друзья, отпраздновать. Это день варенья Емельянчик Виктора. А Виктор, я желаю вам никогда не сомневаться в своих силах. Мечтать, Виктор, масштабно, действовать смело. Ну и пусть каждый день приносит новые крутые возможности.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят астрологи, что люди, рожденные сегодня, интеллектуальные и образованные личности. Они стабильны, ответственны и любознательны. Обладают большим запасом знаний, постоянно совершенствуют свои умения и навыки. Умеют решать сложные и неразрешимые задачи. Такие мужчины и женщины быстро ладят с окружающими. Находят общий язык с разными людьми. Ведут себя искренне и доброжелательно по отношению к ним. Сегодняшние именинники – глубокие, разносторонние личности, с которыми есть что обсудить и у которых есть чему поучиться. Они вдохновляют окружение и настраивают его на правильный лад.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
0: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Друзья, всем крутого настроения, которое, если честно, всегда на везота, но оно точно, друзья, проживает в четверге. Надо просто места знать и хорошо ориентироваться в закоулках своей души. Меня зовут Ирина Панова. Пока.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Havel Jillion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havel M6 и Джили Манжаро. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого, особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: пустой вокзал.
1: Реклама на местном радио.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
1: Реклама на радио в Костомукше, 370-09, Звездный, дом 6.
4: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8-814-2-70-55-10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом.
9: Наш весенний плейлист для тебя.
8: На 104 FM.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Коммунальные тарифы в России вырастут на треть. По прогнозам Минэка, это произойдет уже к 2030 году. Этой осенью с 1 октября тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 11%, с 1 июля 2027 года на 8,6%. Еще через год на 9%, а с июля 2029 года еще на 5%. Такой прогноз содержится в планах правительства на ближайшие годы. Около сотни территорий в Карелии поборются за федеральные деньги. Онлайн-голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2027 году, продлится по 12 июня включительно. В этом году от Карелии заявлено более 90 общественных территорий. Победители голосования во всех муниципалитетах определит большинство голосов. Эти объекты получат средства на первоочередное благоустройство. Сделать выбор может каждый житель республики. Голосование проходит на портале госуслуги. В окрестностях Костомукши усилят патрулирование в лесах. В администрации округа состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в весенне-летний период. Жителям напоминают, что в республике сейчас действует особый противопожарный режим. В этот период важно строго соблюдать правила обращения с огнем. Запрещено сжигать сухую траву и мусор. Особое внимание власти уделяют патрулированию лесного фонда. Отдельным блоком на заседании рассмотрели вопросы обеспечения безопасности людей на водоемах. Родители просят контролировать местонахождение детей, не оставлять их без присмотра у воды и регулярно проводить беседы о правилах безопасности. В детскую больницу в Карелии поступит новое оборудование. Как рассказал глава Минздрава республики, для медиков республиканской больницы закупят гибкий видеобронхоскоп, многопараметрический монитор, одноканальный прикроватный инфузионный насос, цифровую стационарную диагностическую рентгеновскую систему. По словам министра, в ближайшие годы по этой же программе переоснастят и перинатальный центр Карелии. Там появятся новые инкубаторы для новорожденных, передвижная рентгеновская диагностическая система, наркозная и дыхательная аппаратура для женщин и детей, аппараты для фототерапии малышей и мониторы слежения за состоянием пациентов. На эти цели предусмотрено этапное финансирование из федерального бюджета. Общая сумма превысит 350 миллионов рублей. На проблемной трассе на севере Карелии начался ремонт. Дорожники приступили к активной фазе работ на участке автодороги Кола-Колевала-Лонка в рамках реализации нацпроекта. Работы ведутся на отрезке с нулевого по 26 километр. Напомню, обновление участка важнейшей артерии началось осенью прошлого года. Эта трасса включена в опорную сеть автомобильных дорог России. Она обеспечивает подъезд к национальному парку Колевальский. Прокуратура выявила свалку покрышек в заповеднике Костомукшский. По информации ведомства, руководство не предпринимало мер для ее устранения. По результатам проверки прокуратура внесла директору заповедника и нацпарка представление об устранении нарушений закона. Только после этого отходы были вывезены, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве подчеркнули, что нарушения закона сейчас устранены. Последние звонки в Костомукши прозвучат 26 мая. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. В первой школе девятиклассники услышат последний звонок в 10 утра, выпускники 11 класса в полдень. В Пушкинской школе праздник для всех выпускных классов будет единым, он начнется в 12 часов. В третьей школе выпускники попрощаются с учебой накануне, 25 мая. В гимназии праздничная линейка для 9 классов начнется в 10 и в 11 часов, для 11 в 12:30. В школе деревни Вакнаволок 11-классники услышат свой последний звонок в 11 утра. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, слабый дождь возможен в течение дня, плюс 14, плюс 20 градусов, ветер переменных направлений порывами до 7 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер будет незначительный, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Залов Костомукша. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода — опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». НН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60. Активный сезон ремонтов и строительства строительство стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: Настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну на местном радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРНП 304-100-3300.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
6: 5-20-09. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Дари.
9: Люби.
8: Улыбайся и восхищайся.
9: Пой и танцуй этой весной.
8: Вместе с любимой музыкой. На твоей волне.
10: На 104

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бал на все 100. Стилисты составили список самых актуальных нарядов для выпускного вечера. Прежде всего, эксперты предлагают поддержать текущий глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым присущи акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты, высокий ворот и многослойные оборки. Обратить внимание можно даже на античность. Это платье, напоминающее хитоны, обилие драпировок, браслеты на предплечье и украшения на голову в виде венков. Стилист Юлия Ишимова дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. Так, в первую очередь, она рекомендует обращать внимание на ткань. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее выглядит. Второй нюанс – это палитра. Отдавайте предпочтение оттенкам драгоценных камней. Красному – рубин, темно-зеленому – это изумруд, темно-синему – сапфир и белому – бриллиант. Также стилист обратила внимание и на крой выпускного платья. Чем меньше в образе лишних деталей, тем аккуратнее и чище он выглядит. Если вы не уверены, что декор дизайнерски обусловлен и выглядит гармонично, то вместо платьев со стразами, пестрыми вышивками и ненужным декором, присмотритесь к классике, комбинациям, колоннам или вовсе женственным костюмам с миди или макси-юбкой и приталенным жакетом. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

смотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов по

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше, 370-09, Звездный, дом 6.
3: Весь город на одной волне.

0: Местное время 16 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Коммунальные тарифы в России вырастут на треть. По прогнозам Минэка, это произойдет уже к 2030 году. Этой осенью с 1 октября тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 11%, с 1 июля 2027 года на 8,6%. Еще через год на 9%, а с июля 2029 года еще на 5%. Такой прогноз содержится в планах правительства на ближайшие годы. Около сотни территорий в Карелии поборются за федеральные деньги. Онлайн-голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2027 году, продлится по 12 июня включительно. В этом году от Карелии заявлено более 90 общественных территорий. Победители голосования во всех муниципалитетах определит большинство голосов. Эти объекты получат средства на первоочередное благоустройство. Сделать выбор может каждый житель республики. Голосование проходит на портале госуслуги. В окрестностях Костомукши усилят патрулирование в лесах. В администрации округа состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в весенне-летний период. Жителям напоминают, что в республике сейчас действует особый противопожарный режим. В этот период важно строго соблюдать правила обращения с огнем. Запрещено сжигать сухую траву и мусор. Особое внимание власти уделяют патрулированию лесного фонда. Отдельным блоком на заседании рассмотрели вопросы обеспечения безопасности людей на водоемах. Родителей просят контролировать местонахождение детей, не оставлять их без присмотра у воды и регулярно проводить беседы о правилах безопасности. В детскую больницу в Карелии поступит новое оборудование. Как рассказал глава Минздрава республики, для медиков республиканской больницы закупят гибкий видеобронхоскоп, многопараметрический монитор, одноканальный прикроватный инфузионный насос, цифровую стационарную диагностическую рентгеновскую систему. По словам министра, в ближайшие годы по этой же программе переоснастят и перинатальный центр Карелии. Там появятся новые инкубаторы для новорожденных, передвижная рентгеновская диагностическая система, наркозная и дыхательная аппаратура для женщин и детей, аппараты для фототерапии малышей и мониторы слежения за состоянием пациентов. На эти цели предусмотрено этапное финансирование из федерального бюджета. Общая сумма превысит 350 миллионов рублей. На проблемной трассе на севере Карелии начался ремонт. Дорожники приступили к активной фазе работ на участке автодороги Колоколевала-Лонка в рамках реализации нацпроекта. Работы ведутся на отрезке с нулевого по 26 километр. Напомню, обновление участка важнейшей артерии началось осенью прошлого года. Эта трасса включена в опорную сеть автомобильных дорог России. Она обеспечивает подъезд к национальному парку Колевальский. Прокуратура выявила свалку покрышек в заповеднике Костомукшский. По информации ведомства, руководство не предпринимало мер для ее устранения. По результатам проверки прокуратура внесла директору заповедника и нацпарка представление об устранении нарушений закона. Только после этого отходы были вывезены, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве подчеркнули, что нарушения закона сейчас устранены. Последние звонки в Костомукши прозвучат 26 мая. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. В первой школе девятиклассники услышат последний звонок в 10 утра, выпускники 11 класса в полдень. В Пушкинской школе праздник для всех выпускных классов будет единым, он начнется в 12 часов. В третьей школе выпускники попрощаются с учебой накануне 25 мая. В гимназии праздничная линейка для 9 классов начнется в 10 и в 11 часов, для 11 в 12:30. В школе деревни Вакнаволок 11-классники услышат свой последний звонок в 11 утра. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, слабый дождь возможен в течение дня, плюс 14, плюс 20 градусов, ветер переменных направлений, порывами до 7 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер будет незначительный, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну.
1: Включи весну на местном радио.
2: Чувствую. Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушай молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручальных.

Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Красном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8 81 42 55 9503. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Пятница фактически на пороге, друзья. Четверга рабочего осталось совсем немного, немного помокнуть. А далее, если верить синоптикам, нас ждет целая череда теплых, классных, пусть и не всегда солнечных деньков. Разумеется, мы с вами их не упустим и тучи начнем разгонять прямо сейчас, не без помощи музыки, конечно же. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Даниил Бриллиантов. Это еще не вечер. Всем здравствуйте.

Скоротать сегодняшний вечер мы предлагаем вам, друзья, за теплой беседой. Сегодня гостем студии местного будет председатель Совета округа Елена Соболева. Прежде всего, мы обсудим голосование, которое сейчас в разгаре. Все российские регионы сейчас выбирают места, которые можно будет благоустроить за счет федеральных денег. Подробности разузнаем у нашей гости буквально через пару минут, если по ходу эфира появятся вопросы. Плюс 7 911 402 2040, наш номер для смс-сообщений и посланий в мессенджер Макс. И также есть телефон прямого эфира, можно им воспользоваться, 37 027.

0: постоялый двор.
1: Друзья, я с удовольствием представлю свою сегодняшнюю гостью. У меня в студии председатель Совета Костомукского округа Елена Михайловна Соболева. Здравствуйте, Елена Михайловна.
2: Здравствуйте.
1: Ну, нас сегодня с вами собрала интересная тема, актуальная, самая главная тема. Сейчас в разгаре всероссийское онлайн-голосование за выбор проектов благоустройства. Вся Россия, каждый регион, практически каждый муниципалитет выбирает в своем городе ту или иную территорию, которую хочется за счет федерального финансирования как-то привести в порядок, благоустроить. Наш город не исключение, у нас тоже есть такие территории. Расскажите, какие проекты, какие места представлены на выбор горожан в этом году?
2: Ну, что хотелось бы сказать, проект «Комфортная городская среда» – это федеральный проект, и за счет федеральных средств мы благоустраиваем не только общественную территорию, но и придомовые территории тоже в этом проекте участвуют. Активно мы их проголосовали. И каждый год мы делаем ремонт дворовой территории. Это замена асфальта и благоустройство освещения, установка урн, бордюров. В прошлом году вот у нас колевало 21, колевало 27 стали новенькими, как с иголочками, придворовыми территориями.
1: Образцово-показательными,
2: да. Тоже в этом году у нас 13 территорий участвуют, и тоже будет выбор осуществлен в пользу какой-то одной или даже двух, потому что финансирование нам регион увеличивает, и это придомовые территории. Кроме того, мы выбираем еще и общественную территорию. Тоже один проект, они небольшие, потому что хочется сделать побольше придворовых территорий. Поэтому у нас небольшие две территории. Это Светлый берег, продолжение в сторону дома для дома-интерната для ветеранов. Как раз будет замкнуто вот это прогулочное кольцо с настилом, с освещением, с небольшими архитектурными малыми формами. Или пруд. Да, это новый такой вот у нас женский проект. Почему женский? Ну, наши депутаты разделились на две части. На мужскую,
1: по гендерному признаку. Да,
2: на мужскую и на женскую половину. Если мужскую половину курирует у нас депутат Дмитрий Иванов и как бы всех призывает голосовать за Светлый берег, он спортсмен, он у нас активно участвует в спортивных мероприятиях, вот в забегах. Да, в спортивных у нас был, по-моему, «Стальной медведь», да, Дмитрий Иванов, организатор.
1: Да,
2: «Забег
1: такое.
2: Обещаний» у нас после Нового года, Дмитрий Иванов, организатор.
1: Ко Дню Победы, вот они так давно бегали,
2: да,
1: тоже был,
2: да,
1: какой-то.
2: Бегают активно.
1: И, в общем, как раз та территория, где они в том числе и бегают,
2: да,
1: это Светлый берег.
2: Да, где они бегают,
1: поэтому
2: это
1: они
2: Светлый
1: за нее
2: берег,
1: и
2: да. Так. Мужчины топят у нас, депутаты, за развитие спорта, ну, а женщины, конечно, за детей, за уют, за некую такую тишину и спокойствие.
1: За красоту и эстетику.
2: Красоту и эстетику. И в этом году мы выставили на голосование наш такой пруд природный, который у нас идет по дороге в Контаке. Это небольшие проекты, но они будут для нашего города уникальные. И как жемчужина такая, там у нас утки живут, птицы прилетают. И это место отдыха пользуется у костомукшанок с детками большим таким успехом. Люди гуляют по той же тропе, Светлый берег, приходят к пруду и кормят птиц.
1: Ну, по сути, это две взаимосвязанные друг с другом территории, да, вот если так,
2: да,
1: посмотреть. То есть можно как-то вот одна перетекает плавно в другую.
2: В другую. Но это вот целый ансамбль у нас будет.
1: Да, но если все-таки вот они же поделены, то есть человек не может же проголосовать за оба проекта. Нужно выбрать, либо ты за этот голосуешь, либо за другой. Вот чтобы люди понимали, что включает в себя каждый из проектов и где вот эта граница проходит, давайте немножечко объясним. Вот Светлый берег, что будет
2: Светлый берег,
1: включать в себя
2: этот проект?
1: Светлый берег –
2: это будет продолжение тропы здоровья, это настил, вырубка деревьев, малые архитектурные формы и освещение.
1: Откуда до куда,
2: чтобы понимать? От территории, которая у нас пляж, до дома-интерната.
1: То, да, есть это то вот, есть, грубо говоря, от Нижнего кольца и туда, в сторону...
2: От Нижнего кольца уже в другую сторону.
1: Да, в сторону
2: Если
1: больницы.
2: У нас в одну сторону тропа практически завершена нашей новой площадкой, нашей новой такой деревянной набережной, то эта тропа будет в другую сторону, и можно будет гулять от дома-интерната для инвалидов, все же как бы тоже видят, что стройка заканчивается. Это шикарный объект, который у нас откроется в конце года. И все смогут гулять по набережной. И наши, в том числе, ветераны, которые поселятся в нашем доме для ветеранов. И все смогут гулять прямо до нашего прудика.
1: До центра города практически.
2: И до центра города, и дальше до пруда, по такой вот скандинавскому настилу. Тоже гости наши, которые приезжают в Костомукшу, очень оценили вот эту нашу территорию уникальную, наше озеро замечательное, и те виды, которые открываются вот в ходе прогулки по данной тропе, которая у нас называется Светлый берег.
1: Угу. Но
2: мы
1: сейчас
2: ее
1: вот
2: будем завершать.
1: Сейчас на том месте, вот, которое будут намерены благоустраивать в рамках проекта Светлый берег, сейчас просто народная тропа, скажем так, да? То есть люди там в любом случае гуляют, но там просто тропинка лесная.
2: Да, лесная тропинка.
1: Не освещенная, не благоустроенная.
2: Не благоустроена. Угу. Мы закроем уже этот проект, и у нас будет в этом году полностью набережная с прогулочной зоной. В этом году еще вторая часть проекта набережной появятся смотровые вышки, появятся понтоны, которые уже город законтрактовал, и стройка начнется в ближайшее время. В этом году мы набережную, можно сказать, в том проекте, который у нас есть, мы завершим и сдадим. Ну и также будет подключена туалетная зона, санитарные комнаты. Наверное, жители тоже наши видели то сооружение, которое уже есть, оно будет подключено к коммуникациям КНС и будет функционировать во все наши праздники, в летний период можно будет и маломобильным людям, и мужчинам, и женщинам вот попасть в это
1: цивилизованно все будет.
2: Заведение цивилизованно. Угу. Дальше мы заключим контракт на обслуживание, на уборку. И я думаю, что всем будет приятно и комфортно и гулять, и посещать при необходимости нашу санитарную зону такую.
1: Угу. Ну, хорошо, что это будет таким единым комплексом, это на самом деле радует. Ну и о втором проекте, чтобы сразу далеко не уходить от этой темы, Утиный берег, он как раз-таки расположен в другую сторону,
2: от Светлого берега. И
1: что
2: тоже
1: он себя
2: это небольшой
1: включает?
2: Объект. Его в свое время начал благоустраивать заповедник наш, да, тоже наш депутат. Сергей Вадимович Тархов, они сделали там настил, вывели дорогу из такого природного материала на пешеходную зону. Ну, то есть заход на Светлый берег, он появился, но немного, немного он недоделан в том формате, который мы хотели бы его видеть. Мы хотим тоже туда сделать освещение, подсветку такую современную, установить домики для птиц, скамейки, настилы, по которым тоже можно прогуляться и вдоль пруда, и детишкам будет удобно покормить птичек. Может, это какие-то арт-объекты появятся, еще скворечники, которые мы доделаем. Вот такое птичье место. В общем, место для птиц.
1: Рай для птиц, назовем
2: рай
1: это
2: для
1: так,
2: птиц,
1: и для
2: да,
1: наблюдения за ними.
2: У нас такая северная территория, тайга, и мы очень любим наблюдать за природой, не только за распусканием почек, да, которые сейчас активно наблюдают.
1: Это очень красиво, то, что сейчас происходит,
2: приятно,
1: сразу
2: красиво,
1: скажу, прямо на глазах меняется.
2: Весну, и ждем прилета птиц перелетных, которые у нас тут проводят время. Поэтому это для нас тоже будет уникальный такой вот наш маленький северный объект.
1: Но если заглядывать еще даже немножечко вперед и понимать, что все-таки климат чуть-чуть меняется, и мы это замечаем даже вот по этой весне, то, может быть, недалек тот час, когда к нам и какие-то более южные птицы будут прилетать, и уток потихонечку будет
2: снять. Будем надеяться, ну, по крайней мере, уток ждем.
1: Да, утки уже постоянные
2: утки
1: наши.
2: Утки у нас постоянные, и это один из таких объектов, которые костомукшане любят. Хотим чуть-чуть благоустроить его. Ну, на небольшие деньги, это небольшой проект, но из малого начинается что-то большое. Почему? Есть такая возможность получить небольшое финансирование из федерального бюджета. Почему бы его не получить и не сделать что-то в своем городе, что-то хорошее, приятное для всех?
1: Вот вы сказали про небольшое финансирование. Все-таки хотелось бы немножко конкретизировать. О какой сумме идет речь? И, ну, чтобы понимать, во сколько обходится каждый из проектов?
2: Ну, если первые проекты начинались от миллиона, потом 3 миллиона, то уже в этом году это 5 миллионов. И на 5 миллионов у нас, скорее всего, получится благоустроить две территории дворовых, потому что это асфальтирование, и остаток средств, это около миллиона, может чуть-чуть меньше, как контрактование пройдет, это уже будет у нас вот этот
1: одна небольшой... Одна из общественных территорий, да?
2: Одна из маленьких наших общественных территорий. Ну и те проекты, которые у нас уже запущены, это у нас набережная, плюс ледовый каток, плюс благоустройство вокруг ледового катка и тропа «Светлый берег», и там, или этот прудик, это уже будет для нас уже целый большой ансамбль, который сложился из маленьких и небольших проектов.
1: По чуть-чуть, но в итоге все доводим до единого
2: единообразия мы доведем, будет у нас красиво, комфортно, современно. И для Костомукши эффектно.
1: Но все потихонечку, тем не менее, это все-таки голосование, это все-таки выборы, выбор нужно будет сделать. Голосование идет уже, по-моему, вторую неделю, да, насколько я помню?
2: Да, голосование у нас идет с 21 апреля по 12 июня.
1: То есть сейчас примерно середина пути.
2: Сейчас мы, в общем-то, такой рекламы не делали, такой вот большой, только начали активно работать с понедельника, призывать наши все учебные, образовательные учреждения, голосовать можно с 14 лет, наши бюджетные учреждения, администрацию наших партнеров, Карельский Акатыш, подрядчиков. Вот мы только-только призываем всех голосовать.
1: Я объясню, почему важен призыв. Я так понимаю, чтобы получить финансирование на один из этих проектов, необходимо набрать определенный минимум голосов. В этом году это 3000 голосов. После, это важно.
2: Да, это важно. После того, что мы собрали 12 тысяч голосов на участие в программе «Комфортная городская среда» по линии Министерства сельского хозяйства, я думаю, что 3000 собрать для нас и получить в подарок такую территорию ничего не стоит. Нужно просто каждому проявить активность, найти в своем графике 2 минуты и через госуслуги проголосовать или по ссылке, которая есть сейчас в каждом паблике Костомукского муниципального округа.
1: Да, и во всех городских изданиях, и в соцсетях наших городских, я думаю.
2: Да, мы сейчас продублировали, в шапку поставили призыв к голосованию со ссылкой. Я думаю, что каждому из вас не то, что важно, а нужно зайти и проголосовать, чтобы такой объект на основании вашего голоса был в Костомукше.
1: И поверьте, это проще, чем писать какие-то комментарии в соцсетях. Это будет намного быстрее и, возможно, даже результативнее.
2: Да. А если у людей есть, у наших избирателей, у наших костомукшан есть идеи, чтобы сделать что-то в рамках вот проектирования, в рамках бюджетного финансирования по этой программе, то ждем предложений.
1: Вы имеете в виду новые какие-то варианты, новые предложения?
2: Республика объявляла такой конкурс. И, кстати, только костомукшане участвовали из 8 проектов карельских, которые предложили все наши территории от Петрозаводска до Лох, 8 все были наших.
1: Активно, да, в этом плане Костомукша.
2: Мы немножко поактивничали, мы собрали такие предложения, они у нас есть, но, может быть, не все выразили свое мнение, поэтому можно поделиться, можно в любом паблике поделиться. Мы обязательно учтем мнение каждого, свяжемся и попробуем эти все территории включить в дальнейшее развитие нашего Костомукского муниципального округа.
1: А если не секрет, какие это уже предложения, о каких объектах идет речь? Ну, вот, скажем так, может быть, самые на слуху или самые животрепещущие?
2: Ну, мне лично интересный был проект создания парковой зоны на территории, которая прилегает к Кантуваре. Да, за Кантуварой там есть такой лесок определенный, и за Ленинградской его благоустроить в парковую зону. Вот. И еще интересная территория тоже благоустройства пляжной зоны, но в районе Конток. Там есть вот берег такой.
1: А вот тот пляж, который большой, за бывшей территорией ГИБДД, где раньше техосмотр проходили.
2: Да, вот как раз тот пляж за территорией.
1: Кстати, жители поселка Контаки, я думаю, были бы очень не
2: да,
1: против.
2: Да, как раз жители поселка Контаки предложили эту территорию общественную сделать зоной отдыха для жителей Контак.
1: Угу. Ну, чтобы и не создавать большого ажиотажа ни на пляже, ни на гидроруде, вот таких, и, собственно, свое местечко иметь.
2: Вот из того, что поступило, иметь интересные проекты, потому что эта территория должна быть именно общественной, она должна быть для доступа всех граждан. Не просто там сделать дорогу, нет. Конечно, нет, это должен быть такой вот объект, которым будут пользоваться жители в рамках вот благоустройства. именно. Вот два проекта таких вот мы выбрали.
1: Вот смотрите, какой формат. Вот нас сейчас слушают, допустим, да, горожане, и понимают, что вот я бы хотела, вот у меня есть идея, как ему эту идею донести и принести вам, как ее вообще сформировать, как озвучить и куда с ней идти.
2: Ну, тот проект, который запустила Республика, он уже завершен, голосование, где можно было предложить свою
1: будущее,
2: территорию в электронном виде. А вообще можно обратиться как к своему депутату, как принести в совет муниципального округа или в управление градостроительства. Это у нас есть там начальник отдела Рудак Екатерина Петровна, можно ей принести такой проект, можно в управление жилищно-коммунального хозяйства, мы все работаем командой сообща, мы ни одно обращение не упустим из виду и обязательно дадим ему ход вместе с жителями.
1: Угу. Достаточно, чтобы это была просто идея, или там нужно подкрепить каким-нибудь, там, не знаю, сметой, конкретным финансированием?
2: Мы сделаем все самостоятельно.
1: Поможете.
2: Нам нужны идеи.
1: Идеи. Генераторы идей нужны в городе.
2: Нам нужны идеи, все понятно. И территориях, которые ее можно привязать. Тут, конечно, много нюансов. Не ко всей территории можно привязать, потому что сейчас территории поделены на частные, на городские, угу. на какие-то общественные, поэтому есть у нас градостроительный план, в соответствии с которым мы развиваем город. Есть у нас мастер-план, это новый документ, это видение архитекторов, как будет город развиваться и какие объекты мы будем строить или получать под них финансирование. Поэтому тут такое поле деятельности есть, но оно достаточно сжато.
1: Но в любом случае пробуйте, приходите, ваш депутат или Елена Михайловна лично готовы проконсультировать,
2: делитесь
1: помочь.
2: Делитесь идеями, мы готовы самую безумную идею запустить и что-то придумать с ней, чтобы реализовать.
1: Да, главное, будьте активными. Ну и об активности, если уж хочется закрыть тему с благоустройством, вот с этим проектом «Комфортная городская среда», переключиться к другим темам. Сейчас идет голосование уже, ну, практически вот вторая-третья неделя. Можно ли уже сейчас обозначить, какой из проектов лидирует?
2: Ну, пока лидирует «Светлый берег», потому что, мне кажется, наши
1: мужской
2: жители...
1: проект.
2: Мужской проект, да. Мужчины поддерживают друг друга. Но я думаю, что женщины сейчас услышат мой призыв и тоже подключатся к голосованию. Все наши мамочки, у нас же много матерей Костомукши, мам, бабушек, женщин, которые поддержат женский проект депутатского корпуса. И я думаю, что женщины-то должны победить.
1: Угу. Но, судя по голосам, отрыв пока большой, поэтому
2: ну,
1: надо прям...
2: Просто наши жители не знают еще, что мы поделили этот проект на мужской и женский. Вот такое наше движение. И думаю, что сейчас поддержку мы должны получить от наших избирательниц женщин.
1: Интрига нарастает, поэтому госуслуги, друзья. Есть ссылка активная на портале, есть ссылки во всех городских пабликах. Заходите, голосуйте. Буквально 2 минуты, даже минута вашего времени это займет, но, возможно, польза. И, опять же, в условиях дефицитного городского бюджета эта поддержка федеральная всегда очень важна. Ну и вообще, если говорить об участии в подобных проектах, Лена Михайловна, можно быть, напомним горожанам, что удалось вот в рамках больших таких федеральных проектов за федеральные деньги в нашем городе уже благоустроить, чтобы люди понимали, что это действительно не просто слова, не просто какая-то такая голословное рассуждение там проголосовать еще что-то, а вот какие-то законченные проекты, которые можно уже как образец предъявить людям, сказать, вот благодаря вам, благодаря вашей активности мы сделали то-то, то-то, то-то. Давайте перечислим.
2: Ну, в прошлом году комфортная городская среда – это благоустройство пляжной зоны. Да, это берег, как раз маленький проект, комфортная городская среда был реализован, это наши, мы полностью заменили песок на пляже, провели санитарную рубку, установили раздевалки, установили арт-объекты для отдыха, сетка для волейбольная была сделана.
1: Детские
2: для...
1: там какие-то площадочки,
2: да,
1: что-то типа такого появилось,
2: площадки.
1: Я помню.
2: Это комфортная городская среда. До этого мы делали домики, которые у нас с мангальной зоной, где отдыхают тоже
1: на берегу озера.
2: От школьников до взрослых людей. Площадка для выгула животных.
1: Это тоже в рамках.
2: Это тоже в рамках комфортной городской среды. Вот, что еще? Ну, Светлый берег, несколько этапов. Это настилы, прогулочная зона, тоже комфортная городская среда. Освещение появилось над прогулочной зоной в сторону от КНС до набережной. Это мелкие проекты комфортной городской среды. Большой проект комфортной городской среды по линии Минсельхоза мы выиграли.

0: сцены, да, для проведения праздников, установка скамеек для отдыха, высадка кустарников красиво цветущих. Вот сейчас мы посмотрим, как они...
1: Проверим, насколько красиво.
0: Как они прижились, и проверим, какие кустарники почки свои распустят, и будем требовать, если что-то вдруг не взошло от подрядчика, чтобы нам заменили.
1: Да, главное держать на контроле, согласна.
0: Да, и в этом году город реализует две вышки. Будут установлены...
1: Наблюдательные.
0: Наблюдательные. Потом пункт проката инвентаря, где будут там, наверное, сапы, какие-то такие объекты для воды, которые люди будут брать в аренду и кататься на озере.
1: В общем, как я понимаю, вот по перечисленным вами объектам и проектам, это мы все так активно обустраиваем береговую зону.
0: Да, да. И ледовый каток. Мы тоже выиграли этот федеральный проект с помощью Карельского Акатыша, с помощью финансирования спонсоров. У нас реализуется еще ледовый каток. Тоже проектное бюджетирование, это биатлонный комплекс, который мы тоже достраиваем, завершаем. У нас в прошлом году было реализовано на ограждение. В этом году мы строим гараж для ретрака. У нас есть ретрак, мы приобрели тоже в рамках федеральных средств. Это такая машина большая, которая должна прокладывать трассы для биатлонистов, лыжников. Это тоже очень такая хорошая, дорогая вещь, пока мы ее не используем, потому что ему нужен гараж, ему нужно обслуживание. И вот со снегом у нас в этом году какие-то проблемы были. Но в будущем это целый большой объект спортивный, который может принимать соревнования самого высокого уровня. У нас все для этого будет. Мы тоже заканчиваем реализацию. И у нас останется только тир и оружейная комната, которую мы достроим.
1: Тоже. И, по сути, проект полностью закрыт.
0: И, по сути, проект реализован будет. Ну, еще гостиницы, ну, тоже у нас в мастер-плане все есть. Я думаю, что у нас и появятся и новые гостиницы, тем более проектировочная группа нашла нам уже инвесторов, которые готовы приехать в Костомукшу и реализовывать и как и кемпинговое строительство, как и большой гостиничный бизнес для развития этой территории. Угу. Поэтому все потихоньку мы двигаемся вперед.
1: Но хочется подчеркнуть, что много из того, что большинство, наверное, из того, что вы перечислили, это, конечно же, федеральные деньги в бюджете в городском. Таких денег, безусловно, нет, и сложно было бы их найти. Но эти самые федеральные деньги с неба не падают, то есть они не сами собой получаются, это все благодаря активности горожан.
0: И активности горожан, и администрации, и правительства Республики Карелии, наших кураторов Костомукского муниципального округа. Это командная работа.
1: Да, и хотелось бы, чтобы активность, конечно, это была выше, в том числе среди жителей, скажем так, вот на этом уровне тоже. В каких еще проектах жители нашего города могут принять участие? Мы спросим у Елены Михайловны буквально через пару минут. Небольшой перерыв на рекламу.
2: Реклама на местном радио.
3: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
4: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
3: Качество супер.
4: Короткие сроки.
3: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
4: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
3: Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09.
5: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Постоялый двор.
1: Напоминаю, друзья, что мы сейчас в студии беседуем с председателем Совета округа Еленой Михайловной Соболевой. Мы обсуждаем вопросы благоустройства, проекты, в рамках которых можно реализовать классные, интересные идеи, благоустроить территории те или иные в нашем городе. И таких программ, как выясняется, немало. То есть не только комфортная городская среда, то голосование, которое сейчас активно по всей России проходит. Есть и много более, скажем так, компактных каких-то

0: программ, но не всегда жители, может быть, о них знают. Костомук, Шалина Михайловна, в этом плане насколько активна и насколько она вот готова использовать эти деньги, участвовать, заявляться, инициативы какие-то проявлять?
1: Костомукшане достаточно активны, конечно, в наших программах. Немножко мы тут проиграли в этом году вот по местным инициативам. Есть тоже большая программа реализации инициативного бюджетирования. Это местные инициативы. Карелия, к сожалению, не дает достаточно средств, чтобы все участвовали, районы, и реализовывали все свои проекты.
0: А почему проиграли? Почему
1: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ну, как-то мы набрали недостаточно баллов.
0: То есть все-таки...
1: Нет, тут голосов не было. Нам нужно было набрать количество баллов по нашим проектам. Ну, мы подтягивались со всех сторон. И учли ошибки прошлого года, но в этом году и другие тоже подтягивались и набрали большее количество баллов. У нас было 5 проектов на местные инициативы. Это реализация детской площадки на территории Ленина 10, большой детской площадки в виде корабля. Проект есть, мы не останавливаемся, мы будем обязательно участвовать с этим проектом в других каких-то программах. Этот проект ведет у нас депутат Иван Валдаев. Есть у нас проекты по ремонту спортивного зала второй школы. Есть проект у нас по замене окон в здании школы номер 3. Проект от Синеранты и руководителя ее Александры Литвин об устройстве новой площадки для ГТО спортивной в районе Синеранты. Та уже площадочка у нас уже
0: устарела,
1: да? Она пришла в негодность, и по срокам ее нужно уже убирать, делать новую. Есть проект, Александра Литвин сделала его, реализовала с кровлей, чтобы осадки не попадали к спортсменам на снаряды. Но, к сожалению, мы в этом году не выиграли, но проектов у нас 5 есть, и мы в следующем году обязательно с ними зайдем.
0: То есть они готовы уже, просто ждут теперь
1: своего
0: часа.
1: Они готовы, мы с ними участвуем и будем искать под них, может быть, и другое финансирование, потому что Российская Федерация предлагает очень много различных фондов, которые предлагают участие в федеральных программах. Мы будем искать и везде участвовать. Есть у нас Доброта Севера фонд, это фонд Северсталью созданный, тоже предлагает для инициативных жителей, граждан, для ТОСов в том числе, много проектов, много возможностей, куда можно заявиться и свой проект реализовать. Есть программа «Территориально-общественное самоуправление». Это для жителей общественных организаций, территорий тоже можно участвовать. Тут это карельская программа, можно получить 1 000 000 на благоустройство, на капитальный ремонт своего дома, на какие-то мероприятия общественные. Карелия тоже активно участвует. В прошлом году у нас был реализован проект Ловозерия, это пешеходная дорожка на территории вот Ловозерия, люди благоустроили частным домам асфальтированную дорожку, благоустройство, травка, ну, то есть очень понравилось все там с софинансированием, но проект реализован. В этом году у них была следующая часть, но, к сожалению, мы в этом году тоже не выиграли, надеемся уже в следующем году заявиться. Угу. Поэтому ТОСов у нас 9. В Костомукском муниципальном округе у нас проснулся Заречный, у них 2 ТОСа, они создают 3-й ТОС, появилась активная группа жителей, которые хотят сделать в Заречном территорию опережающего развития. То есть там нашли они общественную территорию под детскую площадку, под спортивный комплекс, под освещение. На Новый год они все просто собрались командой, украсили поселок к Новому году освещением, гирляндами, елкой, провели праздник. То есть сделали то место, которое они живут, просто местом притяжения. Все родственники в Заречный приезжали, чтобы спраздновать Новый год на их новой украшенной территории. Uh-huh. В следующем году они готовятся уже с 2 проектами выходить и сделать свое место гораздо лучше.
0: То есть увереннее себя почувствовали, да, и готовы уже бороться.
1: Да, мы попробуем разбудить наши старые ТОСы в Окнаволок. У нас в этом году выиграл местные инициативы, и следующая улица у них будет освещена. Это будут у нас столбы осветительные, и целую улицу мы осветим, подключим к поселку освещение на той улице, которую я, к сожалению, не помню конкретно улицы, потому что два проекта было у них. Один уже реализован в прошлом году, и в этом году будет реализован следующий. Мы закроем все освещение в Окнаволоке вот этими федеральными проектами. Ну, у них также есть ТОСы, которыми они периодически участвуют и тоже свою деревню в Окнаволок делают красивой.
0: То есть, получается, объединение вот в эти самые ТОСы позволяет как раз-таки решать вот самые-самые даже минимальные рабочие какие-то инфраструктурные моменты, да. Местечковые. Не обязательно должно быть пространство для всего города, это может быть вот
1: это пространство для одного дома. Вот у нас есть первооткрыватели два, там тоже объединились жители, они участвовали в позапрошлом году в проекте с скандинавской площадкой детской. Ну, к сожалению, председатель ТОСа переехала по другому месту жительства, и пока площадка им не нужна, они что-то будут придумывать новое. Вот я вот им рекомендовала, может быть, ремонт дома сделать, текущий ремонт покрасить, заменить там приборы отопления за счет вот этих средств, которые республика выделяет на ТОС. Ну, сейчас председатель и совет думают над этим вопросом. ТОС есть, участвовать они могут, инициатива и готовность есть.
0: Вообще, насколько важен человеческий фактор вот в подобных объединениях, в подобных вещах? То есть, обязательно нужен какой-то лидер или достаточно группа каких-то неравнодушных людей? Потому что вот был момент, когда у нас прям все, как будто бы люди спали. А вот сейчас...
1: Группа, конечно, это гораздо лучше, чем один человек. Если есть один человек, есть лидер, он образует вокруг себя группу единомышленников, и тут можно горы свернуть. Вот посмотрите, в этом году у нас очень активно люди все вышли на субботники. Да, все понимали, все, большая часть наших жителей, организации стала понимать, что это наш город, что мы живем на своей территории, и если мы не наведем порядок на своей территории, сами не выйдем в свой двор, не подметем листья и не соберем мусор, то никто этого не сделает.
0: Как вот, кстати, случился этот момент, потому что я его упустила. Вот когда люди одно время сидели, ждали, писали в тех же соцсетях, жаловались, какой у нас бардак, мусор, все остальное. И вдруг в этом году, действительно, вот как вы говорите, я вижу в одном другом дворе люди массово выходят, и уже команды, то есть это не один дворник, который получает за это зарплату, а это вот какая-то компания, видимо, инициативных жителей. Я так понимаю, что они на добровольной основе это делают, не за деньги. Они идут и убирают свою территорию. Какой момент вот этот перелом произошел, я лично упустила.
1: Ну, это с прошлого года мы стали призывать депутатским корпусом выходить председатели советов домов на субботники, благоустраивать свои территории, активно работать с председателями. У нас есть свой актив, у нас налажено взаимодействие с большинством председателей советов домов. И мы призываем, администрация призывает, мы обеспечиваем через управляющие компании инвентарем. Мы даем информационную поддержку, что нужно, что это наш дом. Ну и люди откликаются. Сейчас вот активно проводим уборку территории. У нас опять небольшая борьба получилась с нашим оператором по сбору отходов.
0: То есть опять то, что собрали после субботника, теперь
1: да,
0: это
1: ТКО, и он должен быть вывезен с придомовой территории. Это наша четкая позиция. Ну, есть определенные трудности у регионального оператора, и не сразу случилось взаимодействие, но все же оно продолжается, и я думаю, что с новым региональным оператором мы найдем общий язык, и в следующем году эта работа у нас будет организована слаженно и в кратчайшие сроки.
0: Но по вывозу мусора после субботника тут вы прояснили, а если в целом говорить о мусорной проблеме, так как она у нас такая немножко вялотекущая, да, то есть она всплывает, то она чуть горячее, то остывает, но в целом проблема есть, и вот ситуация этой весны, по-моему, со свалкой, да, вот с полигоном, когда там копился мусор, и люди фотографировали, выкладывали в соцсетях, эта проблема, конечно, существовала. Как вот какое-то движение есть в этом вопросе сейчас?
1: Движение есть, обо всем нужно договариваться. Конечно, есть недопонимание, так как рекоператор все-таки находится в городе Петрозаводске, а мы здесь, мы на земле, мы видим те нюансы и вопросы, которые нужно решить в оперативном порядке. Но пока эта машина настраивается, московский партнер компании, карельский экологический оператор, он ушел, поэтому на предприятии идет реорганизация. Появились проблемы с техникой, которые новый руководитель решает со схемой с территориальной, которую Карелия подстраивает уже под новые условия. Идет налаживание этого процесса.
0: А тем временем мусор копится у нас,
1: мусор
0: продолжает.
1: Мусор копится, конечно. Ну, тут подключилась администрация оперативно. Мы начали убирать эту нашу территорию. Есть проблема с площадкой, которую мы никак не можем сделать. Ждем средства с республиканского бюджета, что все-таки они поступят в наш город. И мы проект этот реализуем. Большой площадки для накопления ТКО, на которую можно будет привести любой мусор, те же шины.
0: Любой житель города сможет
1: привезти. Любой житель. Не только рекоператор соберет у нас в машину отходы, наши ТКО, наши отходы потребления, но и любой житель может привезти и крупногабарит, и строительный мусор, с которым проблемы, и какие-то отходы, которые можно будет сортировать. Это экостанции.
0: Идея, какой-то картон отдельно,
1: пластик отдельно. Мы готовы будем поставить контейнеры для ТКО, для КГО и для разделения по фракциям. Вообще это наша идея, это наша мечта завершить вот эту именно часть реформы у нас в городе большой контейнерной крытой площадкой. Земельный участок у нас выделен, на это ушло большое количество времени, потому что эта территория была в ведомстве у лесхоза, у лесфонда, у государственной структуры, мы выделили этот участок, республика нам помогла, уже мы его проектируем под новую площадку, но это дорогой проект, достаточно. Его нужно, площадку, чтобы сделать, нужно сделать по санитарным нормам и правилам, с подводом воды, электричества, видеонаблюдением, твердым покрытием, а это асфальт или бетон, это все недешево. Вот, обязательно охрана должна быть, плюс закупка контейнеров, самих экостанций. Ну, то есть, где-то мы в 20 миллионов оцениваем этот проект.
0: И своими средствами, скорее
1: всего, своими средствами, конечно, мы не уложимся, потому что бюджет у нас сформирован на 3 года. Мы рассчитывали на средства за негативное воздействие на окружающую среду, а законодатель позволяет их использование, но пока нам не согласовали. Как только согласует Республика Карелия, и деньги это придут в наш город, мы реализуем этот проект, и гораздо будет все эстетичнее и экологичнее, и что-то начнет работать. Ну и я думаю, что и Республика Карелия уже после утверждения новой территориальной схемы и новым видением нашей мусорной реформы тоже сделает шаг вперед, и мы продвинемся в этом направлении. Но пока реформа по всей стране идет. Туговато.
0: Туговато. Но да. Есть надежда, что это может случиться в ближайшие годы.
1: Ну, страна у нас большая, разворот большой, если ничего сделать цивилизованную страну по экологической вот этой реформе с мусором. Я думаю, что мы движемся, мы должны сделать это и нашу Россию сделать экологичной. Должны.
0: Ну и в этом плане, зная нашу активность наших жителей, я думаю, что этот вопрос точно никто не упустит. Надеюсь, и вы тоже с собственного контроля, как и наши жители, очень активно это поддерживают. Поэтому будем надеяться, что у нас в городе, как, может быть, образец, решится это все чуточку быстрее, чем, может быть, в других регионах.
1: Да, я думаю, что у нас будет образцово-показательный город не только для Республики Карелия, но и в целом для России. Потому что мы, костомукшане, хотим жить в чистоте, и мы привыкли жить в чистоте.
0: Ну, еще один вопрос, который хотелось бы буквально коротенечко затронуть, так как времени у нас уже немного, но, может быть, отдельно встречей мы этот вопрос вынесем в дальнейшем. А сейчас буквально там пару слов о том, о школе ЖКХ. Хотелось вас спросить, так как вы были одним из инициаторов этой школы, и она не так давно заработала в нашем городе. Мы с вами еще не общались на эту тему. Вот как вообще первое заседание, или как первый урок, как первое занятие прошло в этой школе ЖКХ? Кто в нем принял участие, и насколько она вообще актуальна для нашего города?
1: Школа ЖКХ – это, в общем-то, тоже федеральный проект, в котором активно участвуют москвичи, но мы захотели провести такую школу ЖКХ в Республике Карелия. Я обратилась в свое время к нашему куратору Костомукского муниципального округа, когда у нас был куратор Роман Геннадьевич Голубев, попросила его, чтобы именно для костомукшан мы эту школу организовали. Почему для костомукшан? Потому что у нас очень много спецсчетов – на домах, то есть люди привыкли уже достаточно длительное время с вступления в силу жилищного кодекса управлять своим домом самостоятельно. Но знаний таких нет, руки опускаются, вечная борьба в ЖКХ, и как бы вот, ну, все практически вяло, на стопе, знаний не хватает. Люди не все понимают, что полномочия по контролю были переданы на республиканский уровень, поэтому вот позыв у нас у Костомукшан такой был. Я знаю, что до меня проводили эту школу наши депутаты, там, Поляков Константин Николаевич с прошлого созыва, Муравьева Светлана Николаевна, Возжунин Владимир Викторович присоединялся, активист к этой школе. И, ну, ее провели, но ее требуется проводить каждый год и обновлять.
0: Тем более, что законы-то меняются.
1: Тем более, законы меняются, тем более актив у нас такой есть. У нас есть земля, в которую посадить можно зерно. Ну, наконец-то мы добились. Конечно, Государственному комитету по строительному, жилищному и дорожному надзору было трудно найти время для нас, чтобы отправить в командировку специалистов такого уровня. Но
0: к нам приезжали ребята с Петрозаводской.
1: Звезды сложились. К нам приезжали инспектора, причем начальники отделов, главный юрисконсульт Госкомитета, и подготовили все вопросы, которые мы им задавали, ответы на все вопросы. То есть мы сформировали блок вопросов для председателей советов домов, на которые бы мы хотели получить ответы. И если сначала начали рассказывать представители Госкомитета ответы на наш вопрос, потом все это прошло в диалог, просто вопрос-ответ, и наши все председатели получили довольно-таки уникальные знания и готовы учиться дальше. Мы уже обсудили с ними, что обязательно будем продолжать школу ЖКХ. Прошли первые занятия, они были длительные, по 3, по 4, по 5 часов. Мы не отпускали специалистов. Дальше мы продолжим после дачного периода. И задумок у нас много. От встреч с министерствами и ведомствами Республики Карелия, которые владеют вопросами ЖКХ. Я думаю, что мы Министерство строительства в ближайшее время пригласим, пообщаемся по лифтовому хозяйству. Ну и, конечно, наши ресурсные организации. Это МУП-теплосети, МУП-горводоканал, ГОР-электросети. Мы пригласим директоров и экспертов, чтобы пообщаться с ними на тему и тарифообразования, и на тему электроснабжения, теплоснабжения, обслуживания сетей, обслуживания теплопунктов.
0: Чтобы понимать, люди могли, как это все формируется. Да?
1: Каждый председатель, каждый собственник многоквартирного дома понимал, что входит в его собственность, потому что мы резко все стали собственниками многоквартирных домов. Если раньше все это было государственное, то сейчас это все наше.
0: И что с этим делать? Не все знают.
1: А что с этим делать, никто не знает. И нельзя как бы не понимать, и нельзя не вникать в это, о том, что это наш дом, он должен подготовлен быть к зиме, он должен функционировать, обеспечивать свою функцию дома и обеспечивать свою энергоэффективность, и все это теперь в наших руках.
0: Ну, самое главное, как начисляются, да, как оплата.
1: Да, и оплата, обязательно оплата по квитанциям, оплата за ресурсы, и потом мы должны сберегать эти ресурсы, это тоже школа ЖКХ. И я думаю, что этот проект, который был запущен у нас в этом году, он продолжит свою работу на постоянной основе.
0: Будем надеяться и будем ждать вас в нашей студии, может быть, с кем-то из ваших учеников вашей школы. Они расскажут о том опыте, насколько это было полезно, насколько информативно. И я так понимаю, что те председатели, те активисты из домов, которые ходят в эту школу, они потом должны делиться и доносить информацию до всех жильцов, до всех жителей.
1: Да.
0: Примерно так это задумано. Ну, в общем, ждем вас у нас в эфире с продолжением этой темы.
1: Очень надеемся, что вы нас пригласите. Мы обязательно придем с председателями советов домов и уже будем транслировать свои новые знания, которые получили на первых занятиях.
0: Спасибо большое. Друзья, спасибо. Напомню, что у нас сегодня в студии была председатель Совета Костомукшского округа Елена Соболева. И не забывайте проголосовать за проект благоустройства на сайте, на портале Госуслуг. Всего доброго, удачи.
1: Спасибо
0: вам
1: большое.
2: Еще не вечер!
3: Реклама на местном радио.
4: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
5: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
4: От дизайна до печати изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
6: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Коммунальные тарифы в России вырастут на треть. По прогнозам Минэка, это произойдет уже к 2030 году. Этой осенью с 1 октября тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 11%, с 1 июля 2027 года на 8,6%. Еще через год на 9%, а с июля 2029 года еще на 5%. Такой прогноз содержится в планах правительства на ближайшие годы. Около сотни территорий в Карелии поборются за федеральные деньги. Онлайн-голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2027 году, продлится по 12 июня включительно. В этом году от Карелии заявлено более 90 общественных территорий. Победители голосования во всех муниципалитетах определит большинство голосов. Эти объекты получат средства на первоочередное благоустройство. Сделать выбор может каждый житель республики. Голосование проходит на портале госуслуги. В окрестностях Костомукши усилят патрулирование в лесах. В администрации округа состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в весенне-летний период. Жителям напоминают, что в республике сейчас действует особый противопожарный режим. В этот период важно строго соблюдать правила обращения с огнем. Запрещено сжигать сухую траву и мусор. Особое внимание власти уделяют патрулированию лесного фонда. Отдельным блоком на заседании рассмотрели вопросы обеспечения безопасности людей на водоемах. Родителей просят контролировать местонахождение детей, не оставлять их без присмотра у воды и регулярно проводить беседы о правилах безопасности. В детскую больницу в Карелии поступит новое оборудование. Как рассказал глава Минздрава республики, для медиков республиканской больницы закупят гибкий видеобронхоскоп, многопараметрический монитор, одноканальный прикроватный инфузионный насос, цифровую стационарную диагностическую рентгеновскую систему. По словам министра, в ближайшие годы по этой же программе переоснастят и перинатальный центр Карелии. Там появятся новые инкубаторы для новорожденных, передвижная рентгеновская диагностическая система, наркозная и дыхательная аппаратура для женщин и детей, аппараты для фототерапии малышей и мониторы слежения за состоянием пациентов. На эти цели предусмотрено этапное финансирование из федерального бюджета. Общая сумма превысит 350 миллионов рублей. На проблемной трассе на севере Карелии начался ремонт. Дорожники приступили к активной фазе работ на участке автодороги Колоколевала-Лонка в рамках реализации нацпроекта. Работы ведутся на отрезке с нулевого по 26 километр. Напомню, обновление участка важнейшей артерии началось осенью прошлого года. Эта трасса включена в опорную сеть автомобильных дорог России. Она обеспечивает подъезд к национальному парку Колевальский. Прокуратура выявила свалку покрышек в заповеднике Костомукшский. По информации ведомства, руководство не предпринимало мер для ее устранения. По результатам проверки прокуратура внесла директору заповедника и нацпарка представление об устранении нарушений закона. Только после этого отходы были вывезены, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве подчеркнули, что нарушения закона сейчас устранены. Последние звонки в Костомукши прозвучат 26 мая. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. В первой школе девятиклассники услышат последний звонок в 10 утра, выпускники 11 класса в полдень. В Пушкинской школе праздник для всех выпускных классов будет единым, он начнется в 12 часов. В третьей школе выпускники попрощаются с учебой накануне, 25 мая. В гимназии праздничная линейка для 9 классов начнется в 10 и в 11 часов, для 11 в 12:30. В школе деревни Вакнаволок 11-классники услышат свой последний звонок в 11 утра. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, слабый дождь возможен в течение дня, плюс 14, плюс 20 градусов, ветер переменных направлений, порывами до 7 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер будет незначительный, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Зал в Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода — опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства строительство стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши», гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
5: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
5: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Чин-чинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
1: Сегодня вернемся к лещу, только уже весеннему. Сейчас на тех водоемах, где активно начинает таять снег, талая вода несет под лед много кислорода, который будет рыбу от зимней спячки и заставляет вести активный образ жизни, то есть искать, чем бы перекусить. Когда появляются закраины, то у самого русла леща уже не найти. Его проще обнаружить поближе к берегам. И очень часто сейчас он поднимается в пол воды или даже чуть выше.
0: Не клюет.
1: Лучшее время для ловли весеннего леща – это примерно часок-другой после восхода солнца. Но иногда лещ начинает очень активно кормиться и после 2 часов дня. Но, как правило, такой выход леща длится недолго. Очень часто можно хорошо половить эту рыбу и поздно вечером, и даже ночью, часов с 11 и пару часов после полуночи. Именно в этот период времени активизируется наиболее крупная рыба, и можно попасть в десятку, но можно и не попасть. Ведь сейчас ночью лещ подходит к краю русла на глубины порядка 6 метров. Правда, бывает, что по каким-то лещевым причинам этого иногда и не происходит. Важный момент — это прикормка, так как без нее просто никуда. Вариаций ее очень много, но основными компонентами являются жмых, панировочные сухари, сухое молоко и мелкий мотыль. Вот с ним как бы не переборщить, иначе можно собрать ершей со всей округи. Насадка привычная. Как правило, это мотыль, не менее 3-5 крупных личинок. Если упираться исключительно в леща крупника, то и навозный червячок лишним не будет.
0: Где мои снасти?
1: Лучшей снастью для леща будет удильник с достаточно большой открытой катушкой. А вот с леской однозначно сказать сложно, так как с каждым днем лещ становится все активнее и, значит, сильнее сопротивляется. И все зависит от того, где и кого вы ловите. Так что нитка может быть и 12 сотых, и 0,2 миллиметра. И только качественная, чтобы не кусать потом локти из-за оборвавшего леску трофейного леща. Форма мормышек предпочтительнее удлиненная, так как их зацепистость намного выше, чем у других. Немаловажное значение имеет цвет. Как правило, лещом наиболее востребованы черные и темно-серые вариации приманок. А на сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи.
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бал на все 100. Стилисты составили список самых актуальных нарядов для выпускного вечера. Прежде всего, эксперты предлагают поддержать текущий глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым присущи акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты, высокий ворот и многослойные оборки. Обратить внимание можно даже на античность. Это платья, напоминающие хитоны, обилие драпировок, браслеты на предплечье и украшения на голову в виде венков. Стилист Юлия Ишимова дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. Так, в первую очередь, она рекомендует обращать внимание на ткань. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее выглядит. Второй нюанс – это палитра. Отдавайте предпочтение оттенкам драгоценных камней. Красному – рубин, темно-зеленому – это изумруд, темно-синему – сапфир и белому – бриллиант. Также стилист обратила внимание и на крой выпускного платья. Чем меньше в образе лишних деталей, тем аккуратнее и чище он выглядит. Если вы не уверены, что декор дизайнерски обусловлен и выглядит гармонично, то вместо платьев со стразами, пестрыми вышивками и ненужным декором, присмотритесь к классике – комбинациям, колоннам или вовсе женственным костюмом с миди или макси-юбкой и приталенным жакетом. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921 800.

0: 80-89 и на втором этаже ЖД вокзала в Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыкомсервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

наступает темнота среди вспышек. Снова зимний сон на повторе. Звезды поднимаются выше и падают пеплом на наши ладони. Знаешь, ведь холодное сердце иногда стучит очень часто. Там, где мы были, теперь только ветер.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан С50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца-полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Havail Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого, особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну.
1: Включи весну. На местном радио.

0: прежний.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе это насилие.

Она хочет забыться.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить.

Змей безумный, тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесом в хранилище.

0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Словно поезд, скидящий средств, вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: Встречайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.
3: А я пьяна, на пьяна, спою тебе.